жизнь столько всего, удивительно разного, есть не только дерьмо, но и много прекрасного. От весны до весны все печали забудутся, а хорошие сны —

Сады галантерей, букеты бижутерии, панчохи для панянок, вуалки для льдів. Сумно, брат, ты сядет в газовой метери.